0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам,

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. От «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
6: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновске завершилось первенство России по велоспорту. В заключительный день гонщики проехали 70 километров. Эта дистанция стала финальным испытанием для участников многодневного соревнования. В общей сложности в состязаниях приняли участие свыше 30 велосипедистов, представлявших 10 регионов страны. По итогам гонки пьедестал почета распределился следующим образом. Первое место занял Даниил Михайлов из Санкт-Петербурга. Серебряную награду завоевал его земляк Даниил Горбуз. А бронзовым призером стал Марат Субеев, выступавший за Самарскую область. Последнее перекрытие движения по Императорскому мосту в Ульяновске запланировано на 22 и 23 августа, после чего ремонт дороги будет полностью завершен, а движение возобновится в полном объеме без дальнейших плановых ограничений. За минувшие выходные подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона на подъезде к переправе с помощью более 15 рабочих, асфальтоукладчика, трех катков и самосвалов. А следующие выходные планируют заасфальтировать кольцевую развязку, расширить дорогу со стороны Заволжья для устранения аварийно-опасного участка и нанести разметку. Во время финального перекрытия сотрудники Дорремстроя очистят деформационные швы и покрасят бортовой камень, тогда как монтаж остановочных павильонов пройдет без остановки движения. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и губернатора Алексея Русских. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. Группа РВБ совместно с профильными ведомствами реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников пострадавших складских комплексов, о чем сообщила ТАСС пресс-служба компании. Для этого в Тульской и Самарской областях уже прошли. А вот в Мурсии, Волгоградской, Пензенской области и Краснодарском крае планируются ярмарки вакансий и встречи с потенциальными работодателями. Индивидуально рассматриваются варианты перевода на другие объекты или поиска новых решений. При этом компания организовала бесплатный трансфер до других площадок. Размещение в общежитиях увеличило стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовила дополнительные бонусные выплаты. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: умрем весело.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнека подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Ульяновск FM.
1: Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Утрандит Свияга. Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Ульяновск FM.

0: attractive. I've noticed you around.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С начала текущего года управление Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области проверило, одобрило и выдало фитосанитарные сертификаты на отгрузку свыше 40 тысяч единиц гофрированного картона из Ульяновской области в Грузию, Азербайджан и Таджикистан. Лабораторные исследования Ульяновского филиала в НИИ ЗЖ подтвердили отсутствие карантинных организмов и соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Ульяновская городская дума приняла решение увеличить размер денежной выплаты, предусмотренной для почетных граждан города. Сумма растет с 11 тысяч до 12 тысяч 411 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января будущего года. Решение принято в соответствии с федеральным законом от 20 марта прошлого года об общих принципах организации местного самоуправления, введенной системе публичной власти и уставом муниципального образования город Ульяновск. Основанием послужило обращение главы города Александра Балдакина. Новый учебный год в школах начнется с 1 сентября текущего года и завершится не ранее 26 марта 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что образовательные учреждения самостоятельно утверждают точные сроки на основе федерального календаря, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Всего в российские школы пойдут порядка свыше 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона пойдут в первый класс, для которых министерство рекомендовало устраивать перерывы по 40 минут. В России разработан проект самого крупного в истории отечественного судостроения круизного лайнера для международных перевозок на Черном море, способного также заходить в порты Средиземноморья. Судно вместимостью более 2000 человек будет курсировать между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией, предполагая пассажирам размещение от стандартных кают до гранд-сьютов, а также широкий спектр развлечений, включая театр, дьюти-фри, спа-салон, теннисный корт и медицинский блок, пишет ТАСС. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Феррари F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд, максимальная скорость – 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов, более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду, редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
1: Реклама.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали, Aerosmith была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4 недели.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

устала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет.

что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске завершилось первенство России по велоспорту. В заключительный день гонщики проехали 70 километров. Эта дистанция стала финальным испытанием для участников многодневного соревнования. В общей сложности в состязаниях приняли участие свыше 30 велосипедистов, представлявших 10 регионов страны. По итогам гонки пьедестал почета распределился следующим образом. Первое место занял Даниил Михайлов из Санкт-Петербурга. Серебряную награду завоевал его земляк Даниил Горбуз. А бронзовым призером стал Марат Субеев, выступавший за Самарскую область. В Ульяновске завершились съемки очередного выпуска шоу «Ольга Бузова». В течение двух дней Ольга Бузова вместе со съемочной группой работала в Ульяновском авиационном колледже. Проект в новом сезоне фокусируется на системе среднего профессионального образования, а именно колледж стал одной из первых площадок для съемок. Центральной фигурой эпизода оказался студент Владимир Никаноров. Он провел для ведущей небольшую экскурсию в мир беспилотных технологий. Молодой человек рассказал об особенностях работы оператора БПЛА, поделился мыслями о карьерных перспективах и объяснил, какие навыки особенно важны для успеха этой профессии. В Госдуме предлагают предоставлять статус многодетной семьи независимо от наличия регистрации. Инициатива предполагает подтверждение права на этот статус другими способами. Через государственные информационные системы, данные ЗАГС, миграционный учет или судебные решения. По словам депутатов, отсутствие прописки не должно лишать гражданские семьи с тремя и более детьми мер господдержки, например, при переезде в другой регион или проживании в арендованном жилье. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: обращение или даже напоминание о том, что со временем все мы становимся сильнее, мудрее. Hear me now, послушай меня сейчас. Классный трек от бразильца Зиба, только что музыка, которую мы любим. Калашников с вами, дальше включаем Дмитрия Маликова «Ты одна, ты такая».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Желаю всем отличного настроения. Только что с нами Дмитрий Маликов. Ванатека Энели с песней «Tell Me Who» уже через 3 минуты, а сейчас интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают и до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Авентура, Соник, ну и раньше всех Стинг. Он, скажем так, поделится ощущениями или переживаниями от огромного мегаполиса. Englishman in New York.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Замечательный хит, который, мне кажется, дарит ощущение легкости, что весьма кстати в разгар рабочего вторника. Дальше пять песен о любви. Начинаем пятерку с Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А сейчас музыка, понятная без слов. Майк Олдфилд.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Лайнел Ричи, раньше Sunrise Avenue, технология «Рано или поздно» A Look, а начнем пять песен о любви с Ace of Base.

0: мы слушаем 5 песен о любви, только что Sunrise Avenue. В рамках пятерки остался еще один трек, такая очень красивая, задумчивая песня «Say You, Say Me» Лайнел Ричи. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
5: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Кайли Миног, также и Рейжа, а начнем с знаменитого синти-поп-хита Forever Young, вечно молодой, это Альфавиль. Ну и по поводу синтезаторов, есть история про то, как группа изначально хотела записать композицию с полноценным живым оркестром, денег не хватило, ну и в итоге сымитировали они звучание оркестра при помощи синтезатора. Это превратилось в фишку и, скажем так, в фирменное звучание. Давайте послушаем.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Кали Минок в финале золотой коллекции этого часа. Depeche Mode на старте, слушаем мощнейший хит Precious, а раньше музыка понятная без слов. Gypsy Kings.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кид Ларой и Джастин Бибер. «Stay» — музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Дальше у нас классная история, такой трогательный хит от Максима Леонидова. Привет!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

История про то, как иногда сложно понять вторую половинку, то холод появляется в отношениях, то напротив страсть. Вот примерно об этом только что Бенсон Бун, Mystical Magical. Дальше Сандра, Мария Магдалена. Продолжим тему отношений.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. У нас на старте Нелли Фуртадо, также вы услышите Cher Believe, а начнем нашу музыкальную подборку с Эроса Рамазотти.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Нелли Фуртадо в золотой коллекции этого часа. У нас впереди Aerosmith с рок-балладой Crying. Не пропускайте, но пока музыка понятная без слов. Тема любви из фильма «Ромео и Джульетта».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

Танцевальные ритмы, драматичный вокал. Все это холи-моли, Shot a Friend. Великолепная вещь только что. Меня зовут Роман Калашников. Желаю яркого дня. Летим далее. Ума Турман на старте. Скажи.

Новинка, которая стала моментально настоящим хитом, харизматичный американец Тедди Свимс только что с нами, мистер Know It All. Дальше Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero. Отличного всем нам настроения.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что услышим в золотой коллекции этого часа. В ближайшую 10-минутку у нас Lighthouse Family, также Марк Энтони с обволакивающей красивой балладой When I Dream at Night и начнет золотую коллекцию F.R. David.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Это Lighthouse Family Run в золотой коллекции часа. Челентано на старте, конфесса, еще одна медленная красивая песня, ну а сейчас музыка, понятная без слов. River Flows in You, Jasper Fox.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области предприятие вводит выплаты за рождение детей. Пионером стал УАЗ. С будущего года завод будет выплачивать свыше 1 миллиона рублей за третьего или четвертого ребенка. А к началу учебного года 1350 семей сотрудников получат мат-помощь на дошкольников, школьников и студентов-очников. В регионе действует корпоративный семейный стандарт для поддержки здоровья и семейных работников. За прошлый год его внедрили 472 работодателя. В текущем году присоединились еще 120 предприятий, что обеспечило поддержку более чем 40 тысячам сотрудников. В Ульяновской области до 30 сентября проходит акция «Наполни социальный погребок». В этом году помощь окажут семьям, участникам СВО, пенсионерам и людям с инвалидностью с доходом ниже прожиточного минимума. За 21 год существования акции поддержку получили более 900 тысяч человек. Чтобы стать участником или волонтером, следует обратиться в местное отделение соцзащиты. Контакты можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая – в сельских поселениях. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Классный хит Эда Ширана «Bad Habits», под который, мне кажется, ни одному мне вспоминается клип, где Эд Ширан предстает в образе такого гламурного вампира в розовом костюме. Далее слушаем Валерию «Маленький принц», музыка, которую мы любим. С вами Калашников, всем привет!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

приятный и даже расслабляющий хит от Naked и Portugal The Man Glide. Отличная песня, ближе к финалу рабочего дня. Дальше у нас Gazebo, I Like Chopin. Оставайтесь с нами.

вечности. Слова не считаются, болезнь безупречности. От нее избиваются, красота предсказуема, злость обоснована.

Знал, что все этим кончится, со всеми случается. Всему цена одиночество, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Дежавю», раньше Крис Ри, «Looking for the Summer», такая гипнотическая вещь, ну а начнем с «Иранкары».
1: «Золотая коллекция», радио «Улица».

Дежавю «I Can Stop» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Виктор Зинчук, «Токката».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: У этой композиции ритмичное запоминающееся название «Рам-пам-пам». Вот уже и вечер, прекрасно вам его провести. Меня зовут Алена Богданова, буду сегодня с удовольствием здесь с вами. А дальше у нас участники проекта «Народный артист». Послушаем «Ветер перемен».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Милен Фармер, музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами такая песня, слушая которую, вам могут вспомниться лучшие моменты этого лета, самые приятные. «Сокол in the Sand» Белинды Карлайл.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Второй рабочий день на этой неделе уже почти позади. Надеюсь, он оказался у вас продуктивным. Что-то получилось, что-то еще пока нужно завершить. И с нами во всех процессах любимая музыка. На очереди золотая коллекция. В ней Энрике Иглесиас, Be With You, Mojo, Lady, а также Лайонел Ричи, Hello.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: каждой ноте лето, летнее легкое настроение Lady Mojo в золотой коллекции. Далее у нас Aha Lifelines. До этого еще узнаем, что у нас завтра будет с погодой. А чуть раньше еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Ennio Morricone.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Пятый фестиваль спорта и отдыха «Майская гора» пройдет в Ульяновске 28 и 29 августа в лесном массиве у лыжной базы «Динамо» на верхней террасе, где участники смогут выступить в забегах от 5 до 50 километров, включая ночные старты, отдельные семейные дистанции, соревнования по северной ходьбе и гонки с препятствиями. А для допуска к стартам потребуется медицинская справка. Помимо спортивных состязаний, гостей ждет развлекательная программа с розыгрышами призов, музыкальным сопровождением, тортом и воздушными шарами. Каждый финишировавший получит медаль, а после завершения всех забегов организаторы проведут пикник на природе. В Ульяновской области предприятие вводит выплаты за рождение детей. Пионером стал УАЗ. С будущего года завод будет выплачивать свыше 1 миллиона рублей за третьего или четвертого ребенка. А к началу учебного года 1350 семей сотрудников получат мат-помощь на дошкольников, школьников и студентов-очников. В регионе действует корпоративный семейный стандарт для поддержки здоровья и семейных работников. За прошлый год его внедрили 472 работодателя. В текущем году присоединились еще 120 предприятий, что обеспечило поддержку более чем 40 тысячам сотрудников. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российская рыба стала камнем преткновения для ЕС при обсуждении санкций. По его словам, Европа хотела ввести ограничения на минтай и треску, которую активно потребляет сама, однако не смогла этого сделать из-за глубокой интеграции российской продукции в свою переработку. Заводы в Польше и Германии производят из нее рыбные палочки, а Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров. Шестаков добавил, что к такому повороту событий Россия была готова и заранее начала развивать альтернативные экспортные направления. Также напомнил слова главы дипломатической службы ЕС Кай Каллас о том, что была шокирована значением рыбы для европейской экономики. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной Юго-Восточной Азии. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хайфа, и песня называется «Не дано». И бывает, что трудно кого-то понять, почему он так себя ведет, так поступает. И, наверное, все потому, что все мы разные. Невозможно в точности сказать, что чувствует другой человек, что им движет. А что касается музыки, тут все понятно. Впереди Joy Touch by Touch, а до этого Дотан с композицией «Нам». Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
2: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск FM.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

Песня о таких прикосновениях, которые согревают душу. Тача байтача, Джой. Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее А-студио послушаем так же, как все.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас композиция Алекса Уоррена «Fever Dream». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин в современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блухбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуе» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.

0: Еще один рабочий день позади. Надеюсь, он был у вас продуктивным, полезным. И всем нам на пользу, конечно же, пойдет хороший отдых. И отличные песни тоже с нами. Скоро послушаем 7 Seconds, Юсундур, Нэн Черри, Prayer NC, а также Little Russian, Мистера Живаго.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция «Pre-RNC». Новый час откроет легендарный Sting. Музыкант однажды сказал, цитата, «Когда мой дядя эмигрировал в Канаду, он оставил у нас на чердаке гитару. Так я нашел лучшего друга в своей жизни». До Стинга у нас еще музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: настроение беззаботного лета нам подарила эта песня «Синьорита» Шона Мендеса и Камилы Кабельо. Далее у нас Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Послушаем «Аэропорты».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Этим летом нас с вами радует песня «So Easy» Оливии Дин. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Далее у нас дерзкий хит «Сиси Кэтч» «Jump in my car».

0: вам желаю хорошего вечера. И самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. А в ней Брайан Адамс возьмет в руки гитару, посмотрит в окно своей возлюбленной и споет «Everything I do, I do it for you». Все это ради тебя. Также в нашей тройке Моранди и Bad Boys Blue.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Любовь дарит нам ответы. Об этом композиция Angels группы Morandi. И это была наша с вами золотая коллекция. Золотой голос Ирландии. Долорес Уриора дан в новом часе. До этого у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Далее Nautilus Pompilius. Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: На очереди у нас с вами новая отличная песня Тейлор Свифт, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, никакие встречи не принесут ничего хорошего, разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства, они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях, даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день, не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям, у вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем, потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы, будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего отдыха, прекрасного настроения. Далее наш любимый британец Робби Уильямс. Послушаем Фил, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы, день принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги, день придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Mises.
1: Ульяновск FM. Меньше слов, больше музыки.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

It's

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.